Отверните бабухен блилаксов. Кизе аса, аса али. Арагистиньо, арак, афачито. Разыватари, афачито.